0: Я знаю, день назад. Как на день назад, дышать и много вам назад. Это
1: на рынке,
0: где на день.
2: Sabah çatmalı, kızımı ödedik, bunu nömür sen kal.
1: Sabah les 420, négatif, le nömür 50 est toujours sur une intervention sur la vue Union, dans le 25.
2: 420, 24.
1: 436, 420.

Ой, ну что, не знаю, как там, да? Ну, вы из моей клиенты, мы на вас поручены. Ладно, я шаржен, как и вы, и все, знаете, мы вам помогаем.